on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно и Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: жара в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: центре первого.
1: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Глава государства заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной озимого сева. Экватор страды перешагнули. Урожайность в этом сезоне выше. Получается и по 40 центнеров с гектара. Активно убирают с полей озимые и яровые культуры. Параллельно готовятся к новому этапу сельскохозяйственного года. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 построен. До 1 октября объекты должны быть введены в эксплуатацию. В срок поставлено оборудование. Телятники не должны пустовать. К жатве активно подключились спасатели. Помогают кадрами, обеспечивают безопасность. Уборочная обстановка с точки зрения спасателей, а также работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устранение последствий недавней непогоды – ключевые темы доклада президенту Вадима Синявского. По югу и северо-западу прошли мощные грозовые фронты. Доклад Юрия Караева также заслушал президент. Гродно пострадал больше других населенных пунктов. Порывы ветра были до 20 метров в секунду. За два часа выпало 33 миллиметра осадков при месячной норме 57. В отдельных районах пострадал урожай. Облсполком обещает помочь и людям, и хозяйствам. Глава государства поздравил героя Белоруссии Дарью Домрачеву с днем рождения. Отметил выдающиеся достижения в мировом биатлоне. Они были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта. Президент убежден, что богатейший опыт и знания Дарьи Домрачевой и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси. В Беларуси появится новая образовательная среда, междисциплинарная, ориентированная на результат и включенная в реальную экономику. Речь про Академию интеллектуальных технологий. В чем миссия нового образовательного учреждения? Кто сможет учиться? Это обсуждали на совещании у президента. Главе государства представили концепцию университета будущего. Фундаментальная наука имеет место быть, но это опора для прикладных решений. Концентрироваться в Академии должны на создании реальных технологий и инженерных разработках. Планируется, что набор на каждое направление будет 10-15 человек. А вот итогом обучения станет не просто дипломная работа. Выпускники должны будут предложить и защитить технологический стартап. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
5: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
5: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
4: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
6: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
7: Новый трек.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

передать, говорили наши предки, к сегодняшнему дню это тоже относится. Сидеть сложа руки не рекомендуется, безделье отменяется. Впрочем, так же, как и одиночество, желательно этот четверг провести в компании и в идеале знакомых тебе людей. Ну, если этот день ты решительно настроен провести в ритме Центр ФМ, будь спокоен. Даже если компания электронных продюсеров в нашем плейлисте покажется не сильно знакомой, всегда есть возможность исправить это недоразумение. Знакомить тебя с артистами из нашего эфира и другими интересностями и полезностями готова я, Полина Говоровская, до полудня. Составлю компанию и уже готовы подтянуться сюда «Медуза». А еще Дженнифер Лопес и «Алок».

0: бодрого и свежего тебе утра.
1: Реклама.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: мечтательную электронику подарил нам белорусский электронный продюсер Отника Turn It Around. А прямо сейчас посмотрим, что в Минске на дорогах происходит. Местами затруднения на 3 балла, сообщают нам. Сложности уже наблюдаются по проспекту Пушкина от Адуевского до Притыцкого. 8 минут время проезда. По Партизанскому проспекту от Селицкого до МКАД 8 минут. По Шаранговичу от Якубовского до Тимошенко 3 минуты. Столько же на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта будешь двигаться. И есть уже небольшие затруднения на МКАД от Шаранговича до улицы Монтажников. Приятного пути!
1: Новый трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Everything fine, I still feel weird. Everything fine.

тебя так же, как и меня, не перестает заряжать этот трек. Трио Медуза в нашем эфире «Don't Wanna Go Home». Ну а далее традиционная рубрика «Рестарт». Разбираемся, кто вдохновляется старыми хитами и как их преподносит по-новому. Сейчас все узнаешь. «Рестарт». «Leben, I feel you» – «Жизнь, я чувствую тебя». Это второй сингл немецкой эмбиент группы «Шиллер» с вокалом Питера Хепнера. Да, «Шиллер» действительно был дуэтом. Кристофер фон Дейлен и Мирко фон Шлиффен творили в четыре руки. Они сами не пели, только писали музыку и продюсировали, и приглашали вокалистов. Со временем «Шиллером» остался один Кристофер. Говорят, его все больше притягивало трансовое звучание, в то время как напарник хотел экспериментов с электро. Ну, вот так и разошлись. «Шиллер» еще не раз задевал мембраны меломанов в разных уголках планеты. Например, он стал первым, кто устроил электронно-танцевальное шоу в Иране, чем еще раз доказал, что музыка — универсальный язык. В октябре 2003-го Шиллер и Питер Хепнер представили миру свою очередную коллаборацию. Да еще и с сэмплом из песни народного хора Болгарии. Действительно, вот эта красивая пропевка — это народное пение. Ну а кавер этого хита сделал диджей Ментол. Парень давно специализируется на возвращении мелодии из прошлого. В его синглографии переделки хитов в разных формах. Дип, чиллаут, афрохаус. И вот как звучит легендарная песня Шиллера теперь.

Кристофера Нолана «Одиссея». Все-таки это Горгон Сити. Ребята назвали свой проект не случайно. Все это отсылает к образам из греческой мифологии. Наверняка они увлечены всей этой сферой и посвящают себя во все, что связано с мифологией. Хотя это, возможно, и мои выдумки и фантазии. Вполне возможно, ребята, наоборот, погружены в создание музыки, и все это остальное, картинки на экране их абсолютно не интересуют. Нас, конечно, в первую очередь интересует музыкальный материал, так что Горгон Сити желаем побольше вдохновения, побольше классных кочевых треков в эфире. Шагаем дальше. Джоэл Кори с работой «Уиспа» впереди.

0: вспомним Insomnia благодаря Disclosure, которые сделали такой легкий ремикс на трек группы Faceless. И встречаем мисс Моник очень скоро. Это работа Ghost. Все это послушаем, обещаю, но после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Академия интеллектуальных технологий, помимо образовательного трека, должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Разговор о новом образовательном пространстве заходил в начале года при назначении ректоров. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы и человеческий потенциал – молодежь. Такому пути следует Беларусь и ждет перспективных прикладных решений в обозримом будущем. Профсоюзы начали ежегодную кампанию по сбору детей в школу. Основной инструмент поддержки – коллективный договор, который действует в большинстве организаций. Родителям школьников могут предоставить единовременные денежные выплаты, сертификаты на покупку товаров для учебы или укомплектованные портфели с канцелярией. Экономика и финансовый сектор работают стабильно. Золотовалютные резервы страны выросли почти на 37 миллионов долларов. Об этом говорят данные с официального сайта Нацбанка. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов. Наибольшая доля в структуре – это активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, что Беларусь перешла от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды так называемого «спокойствия». 5 миллионов тонн в закромах. Темп уборочной опережает прошлогодние больше миллиона тонн у Брестской и Минской областей. К миллиону приближается Гродненская. Урожайность выше. Прошлогоднее зерно убрано на 60% площадей. Обмолотить вовремя, качественно и без потерь – задача стратегическая. Цель – 11 миллионов тонн и выше. Каждая минута сейчас на вес золота. Жара, в отличие от дождей, только в помощь. 140 тысяч мастеров своего дела в преддверии профессионального праздника в Беларуси наградили лучших строителей. Уже в это воскресенье страна отметит День строителя. Накануне праздника заслуженные награды получили передовые предприятия и лучшие мастера со всех регионов Беларуси. Многие из них представляют уникальные семейные династии. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contoshop.by. Телефон 8029-622-69-66. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: одежда, которая даже при таких условиях будет источать аромат чистоты. Американский стартап создал футболку, которую, как утверждается, можно не стирать более 30 дней. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретать неприятный запах. Такое свойство футболки должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Но наиболее важные – это медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Использовали еще и вулканический пепел, который содержит пористые минералы, поглощающие запахи. Похожий материал используют в наполнителях для кошачьих туалетов.
1: Фу, как некультурно.
0: Согласна, сравнение такое себе. Тем не менее, материал рабочий. Есть еще два секретных элемента. Они борются с гормональными и аммиачными запахами. Создатель этой футболки утверждает, что идея пришла к нему во время длительного путешествия. После нескольких недель в дороге вся его одежда стала ужасно пахнуть. Вот он и подумал, почему бы не создать такую, которую не надо стирать. Но есть и скептически настроенные. Аргумент у таких людей следующий. Если футболка не самоочищается, это значит, что грязь или еда все равно будут оставлять пятна и накапливаться на ткани, если за ней не ухаживать должным образом. Тем не менее, часть людей увидела в этой идее потенциал. И на платформе, где стартап собирает средства на реализацию проекта, люди уже потратили 272 тысячи долларов. Компания предлагает покупателям футболки с тремя уровнями защиты от запаха. Трехдневная версия, бюджетная, версия стандарт, которая может прослужить 2 недели, ну и вариант макс, сохраняющий свежесть в течение месяца. В принципе, штука удобная. Ну вот если едешь куда-то в деревню, на дачу, и стирать нет возможности. Или когда стиральная машина сломалась, и горячую воду отключили, и сушить негде. Но я точно знаю, кто не особо желает, чтобы такая ткань обрела массовую популярность. Это, конечно, производители средств для стирки. Ну а с точки зрения потребителя, не стирать майку целый месяц очень даже удобно.
2: Вот теперь заживем.
3: Попкорн Ньюс. Новый трек.

проснулась я в бодром, хорошем настроении, открываю лунный календарь, а мне там говорят, а день-то сегодня какой-то не очень. Это уже 23-й лунные сутки, и символ этого дня – крокодил. Луна советует взять с него пример, ну то есть с этого крокодила. Он часами лежит в воде неподвижно, будто ему ничего не нужно, а потом делает единственный точный бросок. Вот эти сутки устроены так же. Распыляться и суетиться сегодня незачем, а вот довести до конца одно важное дело – самое время. Крокодил у нас еще и голодный, так что если знаешь в своем окружении энергетических вампиров или токсичных людей, постарайся минимизировать с ними общение, а то с

0: своим идеям и действиям нужно подходить рационально. Лучше решать вопросики, которые не требуют большой концентрации внимания и сил. Не стоит начинать ничего нового, говорит нам Луна. День подходит для текущей рутинной деятельности, не рекомендуется заниматься коллективной работой, желательно решать все самостоятельно. В общем, вспоминаем фразу «решу сам» и действуем. Хорошего всем четверга!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: продолжается. В Бресте сегодня до 38 градусов, в Витебске и Гродно 33. В этих городах кратковременные дожди еще в перспективе. В Гомеле 39, в Могилеве 37, без осадков в этих городах. Ну и в столице сегодня 33-35, в основном солнечно, лишь во второй половине дня возможен кратковременный дождь. И глядя на радар осадков, не всю столицу эта туча зацепит.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

эксперты-сомнологи. И они, кстати, в последнее время все чаще стали публиковать посты и статьи о правилах здорового сна. Пользователи соцсети отмечают такие публикации специальным тегом «sleepmaxing», ну и, как правило, рассказывают, как они готовятся ко сну, как обустраивают спальню или просыпаются бодрыми, и даже в летние знойные дни, как себя вести нужно, чтобы потом крепко спать. В общем, адепты здорового сна, ну, если верить тому, что они пишут, они активно проветривают комнату поздно вечером или рано утром, а вот если нету кондиционера дома и вот аномальная жара такая, как у нас сейчас в Беларуси, то сомнологи предлагают брать в кровать грелки с холодной водой, сбрызгивать просто не водой и обзавестись плотными шторами. Такие рекомендации. Но это на ночь. Что делать днем? Пить побольше жидкости. Это я точно знаю. Ну и, конечно, оставаться на волне Центр ФМ, потому что свежий танцевальной музыки у нас так много, что не останется даже минутки свободной, чтобы подумать и побубнить на вот эту вот жару, которая сейчас накрыла нашу страну. Шагаем дальше вместе с Bass Jakers и Wukong. А также Тимми Трампет с нами.

0: продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Флешбэк.
1: Вот сегодня отмечается День грибного дождя, так что это отличный повод вспомнить группу, название которой и переводится как «Гриб-дождевик». Вернемся в 2005-й с группой «Рёйксоп». Это электронный дуэт. Родился он в стране льда и полярных сияний, в Норвегии. Слово «Рёйксоп», как я уже говорила, в переводе с норвежского означает «Гриб-дождевик», и создали эту группу школьные друзья еще в 98-м году. Ребята в основном пишут даунтемпо, трип-хоп, и их музыку вряд ли можно назвать коммерческой в современном понимании. Но она востребована в разных других сферах, например, в рекламах и видеоиграх. Пожалуй, самой популярной можно назвать их работу «What Else Is There». Вокал в этой песне принадлежит солистке шведской группы «The Knife» Карина Дрейер Андерсон. Ну а сам сингл в 2005-м добрался до первого места главного британского танцевального чарта. Ну и спасибо, конечно, Тренту Мюллеру, который сделал ремикс и подарил более такую танцевальную версию, которая отгремела на всех танцполах. И, как мне кажется, этот трек до сих пор хранится в личных плейлистах многих клаберов, кто отрывался в середине нулевых. Вспомним!
0: Флэшбэк.

0: в своей музыкальной карьере и сказал, что уже новые треки, они такие более личными историями, наполненные в Roses, прямо сейчас доигрывает в нашем эфире. Ну а прямо по курсу бразильский диджей, который не так давно представил Alter Ego, новый проект Something Else. Ну а до этого мы его знали как Alok. И такая летняя композиция I Wonder If You Know очень скоро. А еще с нами Тиесто. Тянутся Agents of Time. Но прежде давай-ка узнаем, что уже происходит.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Президент поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси. Рекордный набор БГУ и БНТУ подвели итоги приемной кампании. Более 4500 человек зачислены в БГУ. Это на 300 больше, чем планировали. Среди них каждый четвертый поступил по льготам или без вступительных экзаменов. Около 4000 человек набрал и БНТУ, из них 85% на бюджетные места. Безопасность на уборочной. Более 2000 нарушений выявлено с начала сезона. В полях работают мобильные группы инспекторов. В основном нарушения незначительные, к травматизму приводят редко, но обязательные для устранения. Кроме этого, профилактика – задача минимизировать нарушения, уж тем более не допустить трагических случаев.

случаев. Дорогами славы участники автопробега почтили память героев Брестской крепости, низкие поклоны, цветы. Благодарность героям, которые первыми приняли удар фашистов и мужественно сражались за то, что потомки жили под мирным небом. Участники автопробега подробно познакомились с историей этого героического места, прошли с экскурсией по цитадели. Переменная облачность и до плюс 40 ожидается сегодня в Беларуси. Днем в отдельных районах грозы. При грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 28 по северу до плюс 40 по югу. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты туалетом. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Шанова. Хорошего дня.

0: Ньюсмейкеры.
1: И новость у меня добрая. Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо и миллиардер Джефф Безос возглавили проект по спасению исчезающих видов животных. Инициативу под названием Phoenix Species Project запустили фонды актера и бизнесмена. Они будут работать над восстановлением популяции 100 самых редких видов животных, находящихся под угрозой исчезновения из 30 стран. Как сообщается, первоначальные $200 миллионов делают проект крупнейшей единовременной благотворительной инициативой, которая посвящена восстановлению видов, находящихся под угрозой исчезновения. Вообще, Леонардо Ди Каприо занимается экоактивизмом уже почти 30 лет. В 1998 году он основал фонд Леонардо Ди Каприо для поддержки инициатив по обеспечению устойчивого будущего планеты. При этом фонд актер создал вместе с группой ученых-природоохранников, так что специалисты имеются. И регулярно актер направляет миллионы долларов на защиту лесов и экосистем. Можно вспомнить, как он $5 миллионов выделил на борьбу с масштабными пожарами и защиту лесов Амазонии. И вообще, конечно, он активно использует медиаресурсы, соцсети, чтобы привлекать внимание к проблеме, к различным проблемам, которые наблюдаются на нашей планете, в том числе к вырубке и возгоранию лесов по всему миру. И это похвально, то, что актеры действительно пользуются своим положением служебным и пытается донести до людей глобальные проблемы. Ну а плюс бюджет миллиардера Джеффа Безоса, безусловно, поможет. Так что спасибо этим мужчинам за заботу о будущем нашей планеты.
0: Ньюсмейкеры.

В эфире Центр ФМ Кункс, диджей из Франции. Вот интересно, он в курсе нового тренда? А в интернете вирусится контент о французском воскресенье. Но что такое французское воскресенье? Это выходной день, который человек полностью посвящает расслаблению и удовлетворению простых желаний. Этот тренд возник в противовес культуре активного отдыха. Ну, потому что в соцсетях часто можно видеть, как все говорят, проводите свое свободное время с пользой, используйте каждую минуту. Ну, а вот сейчас, наоборот, очень многие придерживаются такого ленивого отдыха. Почему ассоциируется с Францией? Ну, по словам экспертов, в этой стране принято проводить воскресенье в кругу семьи, восстанавливать силы. Кроме того, в последний день недели многие европейские магазины, кафе и рестораны не работают или закрываются рано. То есть как бы побуждают людей переключить внимание на себя и свое окружение. Так вот, люди, которые предпочитают отдых по-французски, они настоятельно рекомендуют не вставать по будильнику в воскресенье. Совет

0: собой. Ну что ж, до воскресенья чуть-чуть осталось потерпеть. А пока предлагаю все-таки подсуетиться, чтобы доделать все дела, связанные с работой, и с чистой совестью погрузиться, возможно, в это самое французское воскресенье. Ну а далее у нас Сати, Алок и Стив Аоки. Обязательно в завершении часа.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

0: Your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Ну и вот какая картина. Сегодня в Гомеле до 39 градусов, в Могилеве 37, без осадков. В Бресте 38, в Витебске и Гродно 33 градуса. В этих городах кратковременные дожди возможны. В Минске сегодня 33-35, в основном солнечно, лишь во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ну и как я уже посмотрела на радар осадков, не всю столицу эта дождливая туча готова зацепить.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

называется «Скандинавское трио». К слову, именно скандинавские страны сейчас пользуются повышенным интересом у путешественников. Даже появился новый тренд – прохладный туризм. Это отдых в северных городах Европы. Возник он на фоне климатических изменений и аномальной жары. И если верить экспертам, путешественники все чаще предпочитают летать в Норвегию или в Финляндию. Ну что ж, если аномальная жара станет новой нормой на территории Европы, то туристическим агентствам точно придется пересмотреть свои предложения. Ну а я свое предложение не пересматриваю. Я предлагаю оставаться на волне центров и дальше заряжаться классной электронно-танцевальной музыкой. Хугель готов составить компанию. Держим курс на трек от Армина Ван Бюрена.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Четверых — это диджей Джоэл Кори, дуэт Галантис и певица Изи Бизу были только что в нашем эфире. Ну а чтобы знать имена всех, чьи треки звучат в наших плейлистах, советую запомнить сайт centrfm.by. В разделе «Что играла» по времени и дате можешь найти любую отзвучавшую в нашем эфире композицию. Пользуйся! Ну и не забывай, что на сайте также можно круглосуточно слушать онлайн-трансляцию нашего эфира. Шагаем дальше. Vintage Culture здесь. Встречай Джази и Криса Лоренцо. Зададут ритм Basement Jacks. И расскажем тебе самые свежие новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного деятеля науки БССР, доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии наук Беларуси Петра Витязя с юбилеем. Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная работа Петра является примером подлинного служения науке и преданности своему делу. Вступительная кампания 2026 стала одной из самых удачных за последние 5 лет. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец. Неожиданностью для Министерства образования стал ажиотаж вокруг лингвистических специальностей. Главные тренды – высокий конкурс по направлению ИИ и лингвистики. На Гродненщине проект союзного государства «Словом и делом» объединил молодежь Беларуси и России. В дебютной инициативе задействованы участники движения «Искра» Белорусской партии «Беларусь» и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На Слонимском мясокомбинате юноши и девушки упаковывают продукцию, транспортируют ее из цехов на склады и убирают помещения. Это хорошая возможность обменяться опытом и завести новых друзей. Спортивно-оздоровительный лагерь «Гвардейцы» принял смену в Минске. Школьники Первомайского района столицы увидят армейские будни 120-й гвардейской механизированной бригады. Дети получат нужные навыки и освоят военные азы. Программу для ребят подготовили насыщенно. Они также посетят другие воинские части, музеи, места боевой славы. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские футбольные клубы проведут первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. Оба представителя нашей страны сыграют на выезде. Непростое испытание ожидает Минское «Динамо», которое встретится с одной из лучших команд Португалии – Брагой. Чемпион нашей страны МЛ «Витебск» отправился в Боснию и Герцеговину на поединок с «Боровцем». Оба поединка начнутся сегодня в 21:30. Ответные встречи пройдут 13 августа. Футболист в Турции сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку. Президент Кджейлиспора заявил, что 22-летний Хабиб Кейта самовольно покинул команду. По словам людей, он влюбился в девушку и уехал к ней. Кроме того, он хочет играть не в Турции, а за границей, заявил представитель клуба. Малиец не вернулся в расположение команды без разрешения, а руководство уже готовит юридические меры. Оказывается, можно успешно проводить гонки «Формулы-1» и при этом не иметь водительского удостоверения. Именно такая история приключилась с 18-летним британским пилотом команды Bull Racing Арвидом Линдбладом. В этом сезоне он провел 11 гран-при, дважды занимал в гонках 7-е места и располагается в середине личного зачета F1. Однако ездить по дорогам общего пользования Арвид права не имеет. Вначале, признавался гонщик, его это забавляло, но сейчас действительно доставляет проблемы. Во время паузы в чемпионате он нашел отличный центр для тренировок в 20 минутах езды от дома, но пилоту приходится просить маму или папу отвезти его туда. Линдблад сейчас активно работает над сдачей водительских экзаменов, но никаких поблажек в связи с его участием в королевских гонках не будет. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Центр ФМ.

0: эфире с треком Generation Love, поколение любви. А вот новое поколение зрителей полюбило такой формат, как микродрамы. Ну, это такой короткий вертикальный сериал, где каждый эпизод длится всего 1-2 минуты. Так вот, одна состоятельная китаянка инвестировала в такой сериал, но исключительно для того, чтобы сняться в нем и обязательно в сценах, где она могла бы зацеловать своего любимого актера. То есть все исключительно из-за него. Женщина потребовала добавить более 50 сцен поцелуев в сценарий. Ну, инвестор исполняла роль принцессы, ее любимый актер павшего принца. Однако из-за большого количества вот этих поцелуйных сцен платформа, на которой должен был выйти сериал, потребовала удалить более 20 кадров. Естественно, это вызвало недовольство женщины-инвестора. Так что остаток гонорара она отказалась выплачивать режиссеру. И вот эта вся история была обнародована только для того, чтобы помочь разрешить конфликт. Потому что режиссер, конечно, не согласен с этим. Ну, с одной стороны, вырезали и вырезали сцены. Сама-то инвестор мечту свою исполнила, снялась в сериале, любимого актера зацеловала на съемочной площадке. Какая же разница, увидят это другие люди или нет. А с другой стороны, всем известно, кто платит, тот и музыку заказывает. Ну, у нас вся музыка абсолютно доступна, бесплатно. Продолжаем ею заряжаться. Далее Дио Ди, Антон Бай и Тига вместе с Перу Пирупа.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: все еще продолжает плавиться. В Гомеле сегодня до 39 градусов, в Могилеве 37, так еще и без осадков в этих городах. В Бресте 38, в Витебске и Гродно 33 со знаком плюс, но здесь уже кратковременные дожди возможны. В Минске сегодня 33-35, в основном солнечно, лишь во второй половине дня возможен кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Внутри поддерживается температура не более плюс 15. И по словам производителей, в таких условиях человек быстро приходит в себя. Такие кондиционеры охлаждают тело гораздо быстрее, потребляют мало электроэнергии и предлагают их использовать на

0: Желаю, Полина Говоровская зовут меня, а Джон Саммит так зовут диджея, который скоро составит компанию. А еще здесь Фишер. И уже в плейлисте Боб Синклер вместе с Кайзой. Продолжаем заряжаться.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

0: столицу странным образом переигралась. А вот уже сообщается, что до 2 часов дня все-таки кратковременный дождь небольшой будет в Минске и, возможно, где-то уже начался. Так что, если планируешь выбираться на улицу, зонтик пригодится. Ну, а мы идем дальше. Camel Fat The One. Вижу в плейлисте. Послушаем скоро. А также Rehab и Easy Bizu подтянутся. Здесь скрипт и очередная порция свежих новостей ждет тебя прямо сейчас.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских делах Медом Атафа. Он совершает официальный визит в Республике Беларусь. Об этом сообщает Пул Первого. Стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества и наметят конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия. В июле в стране продано почти 10 тысяч новых автомобилей. Это средний показатель для нашего авторынка. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в сравнении с июнем продажи выросли на 30%. Основная часть сделок пришлась на машины отечественной марки BLG, китайской Geely. Их купили больше 5 тысяч. Два белорусских автозавода, Unison и BLG, суммарно заработали почти 2/3 июльского рынка. Среди населения сохраняется интерес к электрокарам. В минувшем месяце покупатели приобрели 3500 зеленых автомобилей. В Беларуси сейчас пик цветения подсолнухов. Золотые поля стали популярным местом для фотосессии. Природоохранные службы напоминают, чтобы не нанести перед посевами, заходить на поля категорически не рекомендуется. Разрешается любоваться цветущими растениями и фотографироваться их только с обочины либо с границ поля, при условии, что урожай не пострадает. За порчу или уничтожение посевов в Беларуси грозит административный штраф до 30 базовых величин. Поисковые работы и вахты памяти продолжаются в Слонимском и Зельвинском районах. В этом регионе развернулись бои первых дней Великой Отечественной. Сегодня на местах сражений работают военнослужащие, поисковики из Беларуси, России, а также молодежь. Участники помогают восстановить события и изучают найденные артефакты, которые часто без слов говорят о героизме бойцов Красной Армии. В 7 районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. В большинстве других районов действуют ограничения. Ходить в лес можно и собирать грибы, но нельзя заезжать на машине и разводить костры. Перед поездкой проверьте карту Минлесхоза. Данные могут меняться в течение дня. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

треком Gravity о гравитации последние полгода активно пишут в соцсетях. Сторонники теории заговоров продолжают сеять панику, заявляя, что 12 августа Земля потеряет свою гравитацию на 12 секунд, в результате чего пострадает 40 миллионов человек. Ну что ж, Национальное управление по

0: теряет массу. И эксперты призывают не верить людям, которые вообще не понимают, как работает гравитация. Но зато в космосе на днях произошло нечто другое, и это уже подтвержденная информация. Часть ракеты врезалась в Луну. Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 высотой с 5-этажное здание и весом 4 тонны упала на поверхность Луны. Обломок дрейфовал в космосе больше года, ну и вот врезался в спутник. В результате там появится новый кратер, причем такой немаленький, шириной 18 метров и глубиной 4 метра. Но главное, что столкновение части ракеты с Луной не несет опасности для нашей планеты. Так что снова выдыхаем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.

0: Гомеле до 39 градусов, в Могилеве 37, в этих городах без осадков. В Бресте 38, в Витебске и Гродно 33, с коротковременными дождями в этих городах. В Минске сегодня 33-35, в основном солнечно. Обещали нам осадки во второй половине дня, но чуть-чуть переигралась история. Сейчас, как показывает радар осадков, до 2 часов небольшой дождь в городе. Ну и хорошо, немножко освежимся и дальше в лето.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: создающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэйк.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В ближайшее время может состояться визит президента Алжира в Беларусь. Сейчас идет подготовка к поездке. Об этом сообщил Ахмед Аттав, государственный министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства во время общения Ахмеда Аттава выразил благодарность за предоставленную возможность диалога. Он также сообщил о специальной миссии, которую ему поручил президент Алжира. Профсоюзы начали ежегодную кампанию по сбору детей в школу. Основной инструмент поддержки – коллективный договор, который действует в большинстве организаций. Родителям школьников могут предоставляться единовременно денежные выплаты, сертификаты на покупку товаров для учебы или укомплектованные портфели с канцелярией. Экономика и финансовый сектор работают стабильно. Золотовалютные резервы страны выросли почти на 37 миллионов долларов. Об этом говорят данные с официального сайта Нацбанка. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов. Наибольшая доля в структуре – это активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, что Беларусь перешла от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды так называемого спокойствия. 5 миллионов тонн в закромах. Темпы уборочной опережают прошлогодние. Больше миллиона тонн у Брестской и Минской областей. К миллиону приближается и Гродненская. Урожайность выше прошлогодней. Зерно убрано на 60% площадей. Обмолотить вовремя качественно и без потерь – задача стратегическая. Цель – 11 миллионов тонн и выше каждой минуты. Сейчас на вес золота. А жара в отличие от дождей только в помощь. 140 тысяч мастеров своего дела в преддверии профессионального праздника в Беларуси наградили лучших строителей. Уже в это воскресенье страна отметит День строителя. Накануне праздника заслуженные награды получили передовые предприятия и лучшие мастера со всех регионов Беларуси, многие из которых представляют уникальные семейные династии. Новости компании. В Минске состоялась 12-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного с каждым днем прибывает.

0: Новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь, в Могилеве 33 облачно с прояснениями, в Минске 31 облачно с прояснениями, в Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Это саундчек на Центр ФМ, и это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Мы поддерживаем разные стилевые музыкальные решения, именно поэтому у нас сегодня в гостях Юрий Кисель, Полюр, артист, исполняющий электронную музыку и поп-музыку, а также сотрудничает с различными артистами, и также Ника Фокс, Вероника Столпец, белорусская певица. Ребята, привет, привет.
2: Привет, привет всем.
1: Итак, ребят, давайте расскажем, какой у нас сегодня повод для встречи.
3: У нас завтра, так, выходит очередная наша песня, наша комбо, скажем так, да, будет называться «Ополночи». Это симбиоз электронной музыки и этно, и на белорусском языке, конечно же.
1: Как вы пришли к такому стилевому решению, к этому симбиозу?
2: Как пришли, абсолютно случайно. Я слушал один из своих треков ночью, не спалось.
1: Так.
2: И на тихом-тихом звуке. Значит, и мне приходит вот такой речитатив, это вот прозорки. Я такой, о, блин, классно, думаю, вот это все сделать в таком ключе фольклорном. Вот, и начинаю напевать, у меня рождается текст, вот такой четверостишие. И потом, когда Ника пришла ко мне, я знаком с ее братом, диджеем, вот, и говорит, вот моя сестра, говорит, это, говорит, нужна песня какая-нибудь, может быть, есть что-нибудь. Я сначала показал одну песню, ну, говорит, ну да, прикольно. Говорю, а есть еще вот такое, вот такая вот зарисовочка. И они такие, блин, класс.
3: Да. Вообще, вот и именно вот в тот момент, когда Юра показал вот набросок «Зореник», я поняла, что это то самое. Вот знаете, когда ёкнуло в сердечке, и все, я поняла, что это нужно делать. Это то, чего нам не хватает для всех слушателей.
1: Верник, ты сказала, что очередной трек выходит. То есть, как полагаю, Юра сказал, вы познакомились через твоего брата.
3: Да, да. У меня есть родной брат, он тоже в музыке, он диджей, диджей Фрукт, это минский наш.
2: Иногда тусит у меня в студии, вот, поэтому вот и так получилось, что они вместе там были.
1: Здорово,
2: и,
1: как. Да. Ну, прям семейная династия какая-то,
3: да, музыкальная. Да, благодаря нашей маме мы вот такие вот творческие.
1: Здорово, здорово. Так, ребят, хорошо, это же ваше не первое творение, не первый трек.
2: Первый был «Зореньки», да.
1: Так, на него уже вышел и клип.
2: Да. Вот это вот про то, как он рождался, вот я только что и рассказал. Да. Вот, и в итоге, так как-то всем зашел он, столько отзывов
1: про
2: было.
1: Про что клип? Расскажите, какие отзывы, про что клип?
2: Про что клип?
1: Для тех, кто еще не видел. Да, вот, для тех, кто еще не видел.
3: Для тех, кто еще не видел клип, он, конечно, состоит с таких этнических зарисовок, но при этом мы показываем, что вся вот эта этника может быть и в современном мире. То есть там есть образы, которые немножко, не знаю, можно сказать, так в средневековье уходят, да, но при этом есть образы, которые показывают современный мир, современный город, отражают электронную музыку и показывают, что оно имеет место жить здесь, в 21 веке.
2: Да, ну, идея была изначально, то есть вот этот показать симбиоз электронной танцевальной музыки современной с такими этно-фольклорными какими-то напевами, то есть там даже слов много не понадобилось, потому что пытались сделать куплеты какие-то там вот дополнительно что-то. Нет, не нужно. Вот она вот такая, как когда-то была песня «Ein, zwei, Polizei». Вот они сделали в 94-м году, по-моему, да, моду. Вот, и все, и там больше ничего нет. Считалочка такая, вот здесь что-то типа того. Ну, вот.
1: А почему вы считаете, почему сейчас пошла такая мода к чему-то вот отсылка к этническому? Ну, это здорово. А почему именно сейчас это выстрелило?
2: У меня это было всегда, лично вот во мне. Я когда-то вообще, я когда поступал в университет культуры, после юридического отделения, я на академическую музыку поступал и хоровое дирижирование. И я пел фольклорные песни под гитару, потому что больше я ничего не умел. Мне всегда это нравилось, направление. Вот, и у нас были группы в свое время такие, которые, ну, были интересны в этом направлении. Поэтому, в принципе, А до 6 класса я заставлял своих родителей разговаривать на белорусском языке.
1: Ок. Ну, это же здорово, что сейчас что-то такое этническое, белорусское, исконно белорусское приходит в электронику. Это же потрясающе.
3: Абсолютно.
2: И на мое удивление, то есть белорусский язык очень классно ложится на вот такую музыку. И, в принципе, на музыку он очень певучий, мелодичный, именно когда ты начинаешь на нем петь. Хотя в разговоре он кажется таким более твердым, например, да, но когда ты начинаешь его использовать в песнях, это совершенно другая история. Очень мне нравится.
1: Удивительно то, что вы работаете в абсолютно разных жанрах, но нашли друг друга в каком-то одном стилевом направлении. Не сложно ли было подстраиваться друг под друга и искать какой-то общий язык?
2: Была ли
1: притирка или со старта все?
2: А мы вот сразу, когда я показал эту песню, говорю, а ну-ка становись к микрофону, давай запишем. И мы сразу записали демку, то есть я говорю, пока не попробуешь, ты не поймешь. И Веронике очень-очень круто, вот на мой взгляд, ложится голос именно вот на такую вот, вот на этномотивы. Вот ее голос прям подходит. Вот прям вот, и я говорю, да, вот мы говорим, мне нравится. Все, ты смотри уже сама там, знаешь, она говорит, ой, мне тоже. Вот поэтому.
3: А
2: вот
3: мне, откровенно говоря, всегда нравилось подобное направление, но я не знала вообще, как это можно использовать в жизни, вообще как использовать в музыке. Возможно, не хватало каких-то знакомств или, возможно, каких-то знаний не хватало. Но как, судьба распорядилась таким образом, что появился Юра в моей жизни. Хорошее знакомство, да, и вот получился вот такой классный дуэт, да, можно сказать.
2: Запрограммировала. Ну, у меня там в студии место намоленное, поэтому...
3: Да, и поэтому, когда вот попробовали вот записать Зореньки, да, вот эту демку, честно, я даже зашла в студию максимально расслабленной. То есть я, скажем так, и не старалась там, что-то там выпивать, там, да, там, чтобы прям распевать. Я максимально была расслаблена, и оно получилось очень классно.
2: Да. У нас вся пачка бэк-вокалов, мы записали там где-то, по-моему, 16 голосов, просто пачку подписали. Она вся осталась вот с первой записи. Вот как она спела, мы только она приехала, переписала основной вокал. Все. На чистовую. А так все вот оно так и осталось, как было изначально. То есть она так сложилась прям как-то вот идеально.
3: Хотя мы думали, что сначала это будет демка для того, чтобы слушать, ходить, вдруг какие-то идеи еще появятся. Но мы поняли, что уже больше ничего не нужно, оставляем так, как есть, только там дописать какие-то самые главные моменты, которые слышатся.
1: Хорошо, а есть ли какой-то фидбэк? Что пишут люди?
2: Ой, у меня была вся личка завалена просто.
1: Так, расскажи.
2: И причем с радиостанции очень многие звонят. Даже получается, что, я не буду говорить, а есть радиостанции, на которых нельзя на других языках песни. Даже туда взяли. То есть это вот,
1: так а что люди пишут? Как вообще белорусы воспринимают это новое направление?
2: Ну вот, например, когда мы выпустили первый анонс, мне знакомая написала, говорит, Юра, собиралась спать. И тут ты со своими зореньками, говорит, как теперь уснуть? Вот такие вот комментарии, да, вот такие сообщения очень людям, реально нравится. Мы поэтому и продолжили вот это все, потому что,
3: это
2: же воодушевляет, конечно.
3: Это же
1: новое. А для тебя, Вероника, да, это же вот это новый жанр. Расскажи, как твое окружение к этому отнеслось?
3: Очень классно отнеслись, потому что они видели разные мои эксперименты, потому что до этого, да, я писала музыку, выпускались песни, но они были, скажем так, не побоюсь этого слова, приземленные, как у многих.
1: Ну, все с чего-то начинают.
3: Да, конечно, надо было экспериментировать, надо было искать себя, абсолютно верно. Вот, потом у меня был год творческого кризиса, так я его назову, был стоп. И потом, повторюсь, судьба распорядилась так, что Вероника, начинай, Вероника, дерзай, вот тебе мы там спустили с небес. Вот. И так получилось, что вот Зореньки сначала вышли, вот сейчас о полуночи. И от людей, конечно, фидбэк очень классный.
2: Очень многие присылают, кстати, видосы, видео, прям, что вот звучит здесь.
3: Вот директ в Инстаграме постоянно, каждый день какие-то, если те же Зореньки, постоянно сбрасывают мне, как на радио люди слышат.
2: В клубах играют, там на Зыбицкой играют, в нескольких клубах. Потом я недавно сидел на Минском море в кафе, я даже сторис выбрасывал. Да. Такой сижу там, а там какой-то диджей играет сет, реально, мелодик техно там, такой вот там играет, там аниме, там что-то еще. Вот, и тут слышу знакомых аккордов, я такой говорю, это я ничего не заказывал. Говорю, это все, это вот он сам, говорю.
3: Да, и самое интересное, что в ночных заведениях тоже, где люди отдыхают по ночам, тоже мне многие знакомые у нас в Гродно сбрасывают вот видео, вот, зоренькие в эфире, да. Это очень приятно, на самом деле. Каждый раз, когда нам сбрасывают эти видео, голосовые, да, там, что вот играют где-то. Это каждый раз приятно, как будто в первый.
2: Ну, это под, искренне, и подстегивает дальше работать, конечно, потому что, когда есть фидбэк от слушателей, именно слушателей, то есть не музыкантов, то, потому что, ну, музыканты, а именно людей, которые вот потребители, да, можно сказать, вот, которые все это реально слушают и от души, да, как говорится, тогда это, конечно, подстегивает гораздо больше, чем все остальное.
1: Ребят, я предлагаю уже послушать премьеру. Я предоставляю возможность вам представить.
2: Ну что?
3: А полночи?
2: Да.
3: Хае.
2: Да, я изначально, кстати, хотел ее Хае назвать. Вот, думали, какое название. А, изначально Зязюля у нас было название. У меня было название. Потом Ника говорит, что там мне как-то, говорит, Зязюля? Говорит, давай, говорит, вот о полночи.
3: Немножко переделали.
2: Думаю, да. А я потом думаю, в припеве есть Хае, думаю, давай-ка на, в Хае, а в скобках о полночи. Она говорит, а потом в итоге оказалось, что вообще о полночи. Ну, то есть в скобках Хае.
3: Да.
2: Поэтому тут уже как кому больше нравится. Да.
3: Поэтому слушаем.
0: Саундчек на Центр FM. Белорусский трек.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Это саундчек на Центр FM, и сегодня у нас в эфире талантливейшие ребята. Итак, Ника Фокс, Вероника Столпец и Юрий Кисель. Полюр. Итак, ребята, еще раз привет. Привет.
2: Привет.
1: Мы только что прослушали вашу премьерную песню. Хочу поговорить о вашем, наверное, пути. Верник, расскажи, пожалуйста, ты говорила вот до премьеры о том, что у тебя был сложный творческий период. Год ты взяла перерыв в музыке. Расскажи, в принципе, о своем развитии в музыке. Как давно ты начала заниматься песней?
3: На самом деле я занимаюсь музыкой вообще с самого-самого детства, вот прям с детского сада. Вот действительно, это уже очень много лет получается. Ну, как и у всех в детском саду, у нас были какие-то музыкальные уроки, mm-hmm. да, там занятия. Естественно, был преподаватель по вокалу. Mm-hmm. Именно она, Надежда Александровна, услышала во мне вот эти задатки, что я умею петь, я могу петь, я чисто пою. И вот тогда она уже брала меня на какие-то выступления, uh-huh. учила меня, разучила песенки. И вот с этого момента постепенно, вот школа, потом университет, потом уже какая-то взрослая жизнь, все, я пошла по музыке. Ну, без этого уже свою жизнь не представляю, однозначно, только музыка.
1: Ты очень органично звучишь вот в этно-стиле. У меня есть много в окружении девочек, именно артистов, которые признаются абсолютно смело, говорят, что я очень много работала над своим вокалом, над своим голосом, я его ставила с преподавателями, на это ушло очень много сил, денег, времени, а кому-то это удалось вот от природы. Что ты скажешь про свои возможности?
3: Ну, не буду скромна, скажу, что от природы. Я полностью самоучка, я делаю так, как чувствую. Не говорю, что я, возможно, как-то делаю это вокально правильно, но самое главное, я делаю это от всего сердца и от души.
1: Ну,
4: на мой взгляд, в этом-то и фишка, потому что этно, кто учил, например, наших там прапрапрапрабабушек вокалу? Нет, то есть кто, например, в деревнях, когда собирались, да? Ну, не знаю, может быть, и были такие люди, да? Но вот именно вот эта самобытность ее, вот это, вот эти моменты с расщеплением, вот начало, конец, да, вот эти вот, такой плач, вот я не могу это, конечно, сделать, но именно это меня, например, зацепило, то есть я, ну, мне это очень нравится. То есть это не похоже, в принципе, ни на что. И вот ее голос, вот, да. Он просто здесь лег.
1: Но вот. Это...
4: Огромное спасибо Надежде Александровне.
3: Да, спасибо.
1: Надеюсь, но это слышит. Тяжелее в исполнении, чем, допустим, там эстрада?
3: Даже затрудняюсь ответить, не могу сказать. В каждом направлении есть свои нюансы. Просто нужно перестраиваться, другой подход, другая энергетика. Просто вот все максимально по-разному.
4: Я могу сказать, вот во время записи я ее даже осаживал немножко, чтобы говорить, не старайся выпивать, наоборот, вот немножко вот прикрой, потому что она сначала, да, когда Зореньки, например, записывали, да, первый раз, она там пыталась, там голосит, говорю, не-не-не, чуть-чуть, вот чтобы в музыку вот оно вот было по настроению. Вот поэтому тут, да, у нее возможности гораздо больше, чем она здесь, да. Вот, но это не всегда нужно. То есть самое главное, чтобы было гармонично в самой песне, вот симбиоз этого голоса и музыки.
1: Но ты, наверное, выступал как в роли учителя. Я зачитаю, потому что ты не только артист, ты звукорежиссер, продюсер, автор песен. Не мешает ли, вот, допустим, продюсерский взгляд какому-то своему мнению, на свою музыку? Ты не накладывали отпечаток?
4: Ну, мы ищем. Мы всегда пробуем вот так. Вот. А потом, в принципе, часто коллегиально находим какое-то общее решение, да, как лучше звучит. Вот, и бывает, когда ты запишешь, например, артиста, вот он пытается что-то петь, там вот это, а с музыкой это вот, ну, не сидит, как будто вот не вяжется. Говорю, послушай, давай чуть-чуть помягче, это. И вот он начинает петь, а уже и сводить особо ничего не надо, как будто вот его голый голос не обработанный, ничего, то есть он уже сочетается с музыкой. И это вот важный момент, вот добиться вот этого сочетания, не показывать свой голос, а показывать песню, передавать песню. Тогда все складывается как положено.
1: Ну, твои регалии я не стану перечислять. Давай вспомним, ну, ты знаком широкой аудитории, давай вспомним 18 июля, настроение лета в центре города, был такой городской рейв. Давай расскажи свои впечатления с обратной стороны, со сцены.
4: О, это был такой интересный опыт. Значит, сижу, никого не трогаю. Здесь, значит, Кирилл Торгонский мне звонит, говорит: Юрий, а не хотите ли вы вот сыграть вот с этой? Я говорю: почему нет? Я за любой кипиш. Давайте. Отлично, все. Вот, значит, я собрал песни. Вот, собрал песни примерно как, чтобы вот было как-то по-настоящему. Я понимал, что народу сначала может быть немного, потому что, ну, жарко. Жарко все-таки было.
1: Да.
4: Вот. Ну, потом смотрю, поднимаю глаза, там все танцуют. Думаю: о, класс! Вообще, знаешь, ты все делаешь правильно. Вот, поэтому мне очень понравилось. Реально очень понравилось. У меня хорошее впечатление, куча видео оттуда. Прям и у меня там, оказывается, и знакомые были, которые снимали на видео, то есть и танцевали там, и кричали там. Ну, здорово. Здорово.
1: А насколько у нас широкая аудитория в Беларуси, любители вот электронной музыки?
4: Насколько я знаю, ну, даже среди... Ой, хотел сказать моего возраста, думаю, потом... Да. Я знаю очень много. Очень много. Да, многие слушают даже в машинах, когда, когда едут, и так, и в клубах, в принципе. Я иногда бываю. Вот у меня же друзья-диджеи тоже есть, которые вот играют, ну... Это, в принципе, везде есть.
1: Я подвожу к тому, что вот 18 числа получил ли ты какой-то фидбэк?
4: Да,
1: от аудитории.
4: Конечно, конечно, да.
1: Именно даже, во время выступления.
4: Даже я вам скажу, что у меня приятели вот с российского лав-радио говорят: ну, наконец-то, Юра, давай. Они мне говорят давно, говорят, выходите вот на большую сцену, особенно вот наш проект с Виталиком, еще PNGP, я тут с Виталиком Кавалерчиком, то есть, ну, может, не по теме, да, но вот у меня была тоже презентация здесь, и вот мне все время вот именно россияне говорят, что давайте, выходите, выходите, будем вас там и приглашать, и там типа, те же Big Love радио-шоу, вот, говорит, нам нужен инфоповод, чтобы вас вот приглашать. И тут вот я присылаю, они такие: о, ну это же другое дело совершенно, поэтому, ну, будем работать в этом направлении тоже. То, что мне понравилось, я реально получил заряд такой энергии прям хороший. Вот. Вам благодарность особая за это.
1: Так, нет ли ощущения, что ты, Ника, себя открыла в этом жанре?
3: Абсолютно ощущение именно такое, конечно. Я себя открыла с другой стороны, я поняла, что я могу, как я умею. Вот, и самое главное, что вот этот фидбэк, о котором мы говорили раньше, да, от людей, он, правильно Юра сказал, он подстегивает делать еще больше, потому что когда нравится людям, потому что музыку, конечно, мы в первую очередь делаем для того, чтобы нас услышали через музыку, да, для людей. Когда нравится людям, конечно, это... так приятно, что не передать никакими словами. Это можно и нужно только чувствовать.
4: А я только смотрю ее сторис, там, она там выступает, везде зорники, там, вот это, я такой думаю, ну, классно, песня работает, это самая большая награда, в принципе, для автора, для продюсера, это для артиста тоже.
3: Да, и самое главное, что одно дело, когда песня выходит, ну, вот там, день премьеры, да, и все поддерживают, друзья, знакомые, там, друзья друзей, но когда это через месяц происходит, там, да, люди сбрасывают все равно сторис, отмечают, и до сих пор говорят о том, что: боже, я не могу, мне так нравится, я хочу слушать все время, там, ночью, кто-то не может уснуть. А, это невероятная эмоция, правда.
4: Да.
1: Но у вас одна внахлёст, другая песня. Чего-то ожидать нам еще?
4: Конечно, чтобы вы не застаивались с восприятием.
1: Все правильно. Да, давайте проанонсируем.
3: Да, кто-то сказал, да, что я еще от зореньки не отошла. Тут уже новое. Подождите.
4: Да, ну я сейчас вынашиваю идею. Вот следующая песня, это такой будет некий симбиоз между зореньками и вот хае, потому что если у меня идея соединить там барабанную секцию хае, да, вот полночи, да, и с басовой, например, линии и синтовой зорник. Вот, то есть там вот эти мощные такие синты из вот, стиля вот, мелодик техно, да, например, и бас. Вот, и соедините вот с афрохаусом, вот посмотрим, что получится, да. Ну и, соответственно, нужно еще идею реализовать по мелодии, по тексту. Вот это все.
3: Фиговал даже меня.
1: Хорошо, планируется ли клип на «Опоуночи»?
4: Знаете, я бы хотел. я бы хотел, реально, и мы поговорим еще на эту тему, потому что вот даже те видео, которые ты выкладываешь, вот сейчас тизер, ой, не тизер, как называется?
3: Сниппет.
4: Вот, они очень прикольные, очень мне нравятся. Поэтому я такое даже помню утром, кто-то мне позвонил, разбудил меня, я такое смотрю, а я в 4 утра закончил работать только, я такое смотрю, и такое, вас приглашают стать соавтором, да, я такое смотрю, я такой, опачки, думаю, класс, я еще написал Нике, класс, думаю, все, я проснулся. Больше спать не ложился уже.
1: Так, ребят, где можно найти ваши треки? На каких площадках?
4: На всех. Абсолютно на всех. На любых, во всем мире.
3: Смотря кто где слушает свои плейлисты, свою музыку. Вообще абсолютно на всех музыкальных площадках доступна наша музыка.
4: Да. От YouTube до всех электронных остальных площадок.
1: Хорошо. Расскажите про физические выступления. Планируется ли что-нибудь?
4: Физически, ну, Ника постоянно выступает, У меня же немножко другая задача, то есть у меня вот был диджейский такой моментик, опыт, вот, а я все время в студии сижу, у меня студийные выступления, круглосуточные.
3: Да, очень приятно, когда зовут уже с новым материалом, потому что это по-другому уже все звучит, это уже и другая подача, поэтому, конечно, я думаю, что эти выступления будут обязательно. Отлично.
4: Мне приходится только Нику слышать в разных заведениях фактически.
1: Так ты наверняка выводи, Юрия, выводи.
4: Да, ну, видите, она в
3: Мы друг друга, знаете, так. Где-то он меня, да, позовет, да, пригласит. Где-то я его.
1: Все правильно.
3: Все такое взаимное.
1: Так, ребята, лето у вас, но во всяком случае, как мы все видим, наблюдаем, оно максимально насыщенное. Новые треки, новые клипы. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
4: Я желаю вам всем очень много классной, качественной музыки и берегите себя в эти жаркие дни.
3: Я хочу, в свою очередь, пожелать обязательно, чтобы все мечты исполнялись, потому что если что-то сегодня не получается, обязательно через какое-то время все будет так, как придумалось, как мечтается.
1: Твоя дочка тебя выведет, правильно?
3: Обязательно.
1: Все верно. Ребят, спасибо вам большое за сегодняшний визит. Я желаю вам, чтобы ваша музыка расходилась на огромную аудиторию, чтобы число поклонников все прирастало и прирастало, чтобы вы открывали для себя все новые жанры, стили, направления. Удачи вам.
4: Благодарю.
1: Большое-большое удачи.
4: И вам
1: спасибо. Обязательно. Обязательно. Радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в эфире был Юрий Кисель-Полюр и потрясающая девушка Ника Фокс, Вероника Столпец. Мы услышимся на Центр ФМ.
0: Саундчек на Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафом. Он совершает официальный визит в Республику Беларусь. На встрече президент Беларуси поделился впечатлениями от встречи с главой Алжира, которая прошла в конце прошлого года. По словам белорусского лидера, переговоры позволили наметить ряд конкретных совместных проектов для Минска и Алжира. Рекордный набор БГУ и БНТУ подвели итоги приемной кампании. Более 4500 человек зачислены в БГУ. Это на 300 больше, чем планировали. Среди них каждый четвертый поступил по льготам или без вступительных экзаменов. Около 4000 человек набрал и БНТУ. Из них 85% на бюджетные места. Безопасность сноуборочной. Более 2000 нарушений выявлено с начала года. В полях работают мобильные группы инспекторов. В основном нарушения незначительные. К травматизму приводят редко, но обязательны для устранения. Кроме этого, профилактика – задача минимизировать нарушения, уж тем более не допустить трагических случаев. Переменная облачность и до плюс 40 ожидается сегодня в Беларуси. Днем в отдельных районах грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. И ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. Максимальная температура воздуха днем составит до плюс 40 градусов. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Новинки эфира на центре.
7: Дон Диабло и Bipolar Sunshine. Мозен и Френд.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Ротор ФМ. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром. Философию взаимоотношений с этой североафриканской страной президент объяснил на встрече с госминистром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества. В том числе цель увеличить товарооборот до полумиллиарда долларов к концу 2027 года. Еще одно взаимовыгодное направление Беларуси и Узбекистан связал первый прямой контейнерный поезд «Наш караван». Новый маршрут стал

способствует инновационному развитию отечественной промышленности и космической отрасли, повышению обороноспособности государства. Президент выразил уверенность, трудолюбие Петра Витязя, профессиональный опыт, творческие потенциалы впредь будут направлены на укрепление интеллектуального суверенитета страны и станут ориентиром для нового поколения ученых. Страда в этом году ранее, и уже есть хозяйства, которые завершили уборку зерновых и зернобобовых. Неудивительно, что это на юго-востоке страны. В Передвигах, Столинский район Брестской области, здесь собрали 120 тысяч тонн, плюс почти 10 тысяч к прошлому году. Урожайность очень хорошая, превышает 50 центнеров с гектара. Всего по стране уже намолотили свыше 5 миллионов тонн зерна с рапсом, но без кукурузы. Теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кермаш.бай, телефон 270-72-00, Минск.
0: Белорусский трек.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира с Белоруссией впечатляют. Заявлено по итогам встречи президента с министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества. Лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые можно осуществить сообща. О торгово-экономическом сотрудничестве на пространстве ЕС сегодня говорят в Кыргызстане с рабочим визитом в дружественной стране наша правительственная делегация. Белорусский борт встречали в международном аэропорту Иссык-Куль. В эти минуты в Чолпан-Ате проходит заседание Евразийского межправсовета в узком и расширенном формате. Всего на повестке 1,5 вопросов, 2 основных – ход реализации общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности Союза, а также развитие взаимной торговли с основными партнерами на внешних рынках. Также главы правительств стран ЕС проведут переговоры с президентом Кыргызстана. Вкусно, натурально и питательно. С начала учебного года в белорусских школах внедрят новации по питанию. Теперь при одноразовом питании будет единый вид приема пищи, так называемый второй завтрак.

Самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Center FM. Белорусский трек.

Эйдом Бэйер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром. Философию взаимоотношений с этой североафриканской страной президент объяснил на встрече с госминистром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества. В том числе цель – увеличить товарооборот до полумиллиарда долларов к концу 2027 года. Подготовка к новому учебному году продолжается. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Купить все необходимое к школе быстро и с комфортом, причем выбрать товары на любой бюджет, ассортимент и наличие ходовых размеров держат на постоянном контроле. Спасатели перешли на усиленный режим патрулирования водоемов в Беларуси. Особое внимание уделяется обследованию акватории, береговых линий и мест массового отдыха. В целях недопущения трагедий на воде рекомендуется выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, информация о которых представлена на интерактивной карте. Следующие новости из разряда «И такое бывает». В Алтайском крае военного ударила молния во время схватки с медведем, и он выжил. По словам главы Минздрава региона, мужчина скакал на лошади, заметил медведя, остановился, чтобы дать отпор, и тут в него попала молния. Его парализовало, но он скинул лошадь, стрелял в воздух, перезаряжал ружье и смог отбиться от зверя. Когда сердце останавливалось, делал себе массаж и выкарабкался. Теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Новинки эфира на центре. Сано и Дарла Джейд, Something in the Water. На центре много информации.

Новинки эфира на центре. Маупи НЕК. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира с Белоруссией впечатляют. Заявлено по итогам встречи президента с госминистром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества. Лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые можно осуществить сообща. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня. Начальником УСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника УСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника УСК по Гродненской области. Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу начальником тыла. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко также подписал сегодня. Напомню, несколькими днями ранее был освобожден от этой должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия полковник Виталий Наркевич. Спасатели перешли на усиленный режим патрулирования водоемов в Беларуси. Особое внимание уделяется обследованию акватории береговых линий и мест массового отдыха. В целях недопущения трагедии на воде рекомендуется выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, информация о которых представлена на интерактивной карте. Теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские футбольные клубы проведут первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. Оба представителя нашей страны сыграют на выезде. Непростое испытание ожидает Минское «Динамо», которое встретится с одной из лучших команд Португалии – Брагой. Чемпион нашей страны МЛ «Витебск» отправился в Боснию и Герцеговину на поединок с «Боровцем». Оба поединка начнутся сегодня в 21:30. Ответные встречи пройдут 13 августа. Футболист в Турции сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку. Президент Каджаэли Спора заявил, что 22-летний Хабиб Кейта самовольно покинул команду. По словам людей, он влюбился в девушку и уехал к ней. Кроме того, он хочет играть не в Турции, а за границей, заявил представитель клуба. Малиец не вернулся в расположение команды без разрешения, а руководство уже готовит юридические меры. Оказывается, можно успешно проводить гонки «Формулы-1» и при этом не иметь водительского удостоверения. Именно такая история приключилась с 18-летним британским пилотом команды Bull Racing Арвидом Линдбладом. В этом сезоне он провел 11 гран-при, дважды занимал в гонках 7-е места и располагается в середине личного зачета F1. Однако ездить по дорогам общего пользования Арвид права не имеет. Вначале, признавался гонщик, его это забавляло, но сейчас действительно доставляет проблемы. Во время паузы в чемпионате он нашел отличный центр для тренировок в 20 минутах езды от дома, но пилоту приходится просить маму или папу отвезти его туда. Линдблад сейчас активно работает над сдачей водительских экзаменов, но никаких поблажек в связи с его участием в королевских гонках не будет. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Новинки эфира на Центре.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр

0: Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
4: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
5: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Диджеи выбирают Беларусь.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Новинки эфира.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром. Философию взаимоотношений с этой североафриканской страной президент объяснил на встрече с госминистром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества, в том числе цель увеличить товар оборот до полумиллиарда долларов к концу 2027 года. Еще одно взаимовыгодное направление. Беларусь и Узбекистан связал первый прямой контейнерный поезд «Наш караван». Новый маршрут стал логическим продолжением тесного сотрудничества между странами. К проекту серьезно готовились представители железнодорожного сообщения и логистических структур, проработали все до мелочей в организации перевозок, изучили потенциал транспортной инфраструктуры и определили дальнейшие шаги для максимальной экономической выгоды. 90 лет сегодня исполнилось выдающемуся ученому Петру Витязю, заслуженного деятеля науки БССР, доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии наук, поздравил президент. Многолетняя плодотворная работа Петра Витязя – пример подлинного служения науке и преданности своему делу. На протяжении долгого времени ученый вносит весомый вклад в создание передовых научных направлений, способствует инновационному развитию отечественной промышленности и космической отрасли, повышению обороноспособности государства. Президент выразил уверенность, трудолюбие Петра Витязя, профессиональный опыт, творческий потенциал и впредь будут направлены на укрепление интеллектуального суверенитета страны и станут ориентиром для нового поколения ученых. Страда в этом году ранее, и уже есть хозяйства, которые завершили уборку зерновых и зернобобовых. Неудивительно, что это на юго-востоке страны. В Передвиках – Столинский район Брестской области. Здесь собрали 120 тысяч тонн, плюс почти 10 тысяч к прошлому году. Урожайность очень хорошая, превышает 50 центнеров с гектара. Всего по стране уже намолотили свыше 5 миллионов тонн зерна с рапсом, но без кукурузы. А теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

радио «Центр FM». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. James Brown Say It Out Loud. Ремикс Карл Кокс.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском

0: ДМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира с Беларусью впечатляют. Заявлено по итогам встречи президента с госминистром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира. Минск с этим государством активно развивает политический и экономический диалог. Импульс придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Тогда была подписана дорожная карта сотрудничества. Лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые можно осуществить сообща. Спасатели перешли на усиленный режим патрулирования водоемов в Беларуси. Особое внимание уделяется обследованию акватории береговых линий и мест массового отдыха. В целях недопущения трагедии на воде рекомендуется выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, информация о которых представлена на интерактивной карте. Вкусно, натурально и питательно. С начала учебного года в белорусских школах внедрят новации по питанию. Теперь при одноразовом питании будет единый вид приема пищи, так называемый второй завтрак. А во вторую смену – полдник. В составе все, как полагается – салат, горячий и напиток. Усовершенствован подход по составлению рационов и применению натуральных норм, чтобы блюда удовлетворяли вкусовые предпочтения школьников разных возрастов. Также в школьных буфетах вводят автоматы с едой и напитками, разрешенными для детей. Там учащиеся смогут приобрести перекус от белорусских производителей. День железнодорожных войск. Воинов и железнодорожников с профессиональным праздником поздравил президент. Славные традиции транспортных соединений тесно связаны с историей первых специализированных воинских подразделений, созданных в Барановичах 150 лет назад. Особенно ярко доблесть, стойкость и героизм воинов-железнодорожников проявились в годы Великой Отечественной, а также при строительстве и восстановлении стальных магистралей в послевоенный период. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм, Кипом Билибен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-Беларусь».

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

y venga conmigo.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее. Fede Legrand. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

Привет, меня зовут Федди Легрант, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. Dark Light Sessions.

Вы слушаете радиошоу Феде Легран. Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.com.

0: Hey guys, my name is Федя Легран, and this is Dark Light Sessions.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Федя Легран, Dark Light Sessions.
2: Категория 16+.
3: Реклама.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной в Телеграм на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light Sessions на современном электронном танцевальном радио.

0: Вы слушали Феде Легранд Dark Light Sessions. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт. Только на Центр FM. Yeah.

0: Transitions.
1: You're listening to Ben Gomori, mixing things up for Transitions.
2: Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
3: Категория 16+.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушали радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на Центре радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.